Тайго эсэг сомог. Тайго эсэг сомог. 3 minutes. 3 minutes. Тэпчинган го тутум ялж гэтгэтэт. Гот тутум ялж гэтгэтэт ти байшэ нэ касартэ нэ гонгэ нэ ба тайго эсэг сомог. Бонда бонда 160,000. Ina nwana nga kwa taiga tatu. Jemite tai. Star 274 hash. Aljingea tiketit. Eno talibaso kwa uru dadi. Yani ndonyo nota netiaga tu dadi. Ngebe ndonyo. Aljingea tiketit number 6. Nengo. Kolo nga manye negete bodan. 160,000. Taiga 6 umoku.